Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что мы разные люди.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Между тем, АЗС Екатеринбурга на фоне нехватки бензина и огромных очередей оккупировали перекупщики. Предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю автотопливом с доставкой до дома или офиса. Об этом пишет Федерал Пресс. Краженка по имени Александра рассказала журналистам, что не смогла заправиться легально. В ее комментариях к посту в соцсети отозвался продавец. Привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2.5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец признался, что за утро развез около половины тонны горючего, пишет «Комсомольская правда». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти три дня, 18, 19 и 20 сентября. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро – 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 4 сентября. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. Давайте встречать последний рабочий день на этой неделе. В хорошем настроении будем это делать, потому что погода соответствует, и делать-то мы это будем под нашу любимую музыку на радио «Лето». Также в этом часе порадую вас подарками, разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет в это воскресенье. Ну а буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Желаю всем мягкого пробуждения и продуктивного дня.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 4 сентября. Овны. Сегодня закончите работу пораньше. Прогулка или активные игры на свежем воздухе отлично снимут накопившуюся усталость. Тельцы. Не поддавайтесь всеобщей спешке и берите на себя только то, что реально успеете сделать до конца дня. Близнецы. Привычные методы сегодня могут не сработать. Не воспринимайте это как неудачу, а как сигнал к обновлению. Пробуйте другие подходы, даже если они покажутся неудобными. Раки. Сегодня вы будете в ударе. Выходные тоже окажутся насыщенными и полезными. Узнаете много нового и получите заряд вдохновения. Львы. Задач будет много. Действуйте без лишней суеты, ваша уверенность сама привлечет нужные ресурсы. Девы. Кажется, вам нужна перезагрузка. Устройте себе уютные выходные. Горячий чай, плед, любимая книга или хорошее кино. Весы. Обратите внимание на мелкие, почти незаметные возможности. Небольшие поручения или случайное знакомство могут стать началом крупного проекта. Скорпионы. Избегайте монотонной работы.

0: Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 4 сентября. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Желаю вам зеленых сигналов светофора и быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. Несколько минут назад мы послушали гороскоп. Хотелось бы его продолжить немного уже в шуточной форме. Через несколько минут расскажу вам, какие знаки зодиака считаются самыми опасными водителями на дорогах. Надеюсь, никто всерьез это не воспримет, и вместе с правами и страховкой у нас не начнут проверять дату рождения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Еще раз всем доброе утро. С вами Роман, а это «Все включено» шоу. Вместе встречаем эту пятницу. Надеюсь, у всех календарь перевернулся и перескочил в 4 сентября. Желаю всем легкого и позитивного дня. В первую очередь, благополучно и без происшествий добраться на работу. Особенно водители, конечно, это касается. Наткнулась тут на любопытный рейтинг. Выяснилось, представители каких знаков зодиака самые опасные водители на наших дорогах. Статистику предоставили сотрудники страховых служб на основе обращений по ОСАГО. Так вот, лидируют в плане опасности козероги и раки. Они чаще других обращаются в страховую компанию в 2026 году. На долю этих знаков приходится по 9% обращений. Далее с небольшим отставанием идут львы, овны и тельцы. Примерно такая же ситуация была и в прошлом году, разве что тельцы стали более осмотрительными. Лидерство по безопасному вождению, как и прежде, удерживают стрельцы и скорпионы. Молодцы представители этих знаков, что можно сказать. Вот такая ситуация. Независимо от принадлежности к знакам зодиака, соблюдайте правила и будьте внимательны. Возможно, эту статистику именно вам удастся изменить. Всем гладких дорог.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Прямо сейчас на «Радио Лето» футбольная игра для болельщиков. Послезавтра, 6 сентября, «Урал» принимает на своем поле футбольный клуб «КамАЗ». И у вас есть возможность выиграть пару билетов на эту игру. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы начать свой день с подарка от «Радио Лето», это, как всегда, первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. И тогда билеты ваши. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю удачи. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Натали.
0: Натали, вы смогли первая дозвониться. Я вас поздравляю, получаете два билета на игру «Урал-КамАЗ».
1: Супер, как раз хотели сходить.
0: Вот, мечты должны сбываться. Расскажите, пожалуйста, с кем вы пойдете?
1: Если честно, у меня муж с ребенком хотели пойти, с дочкой. Дочке 10 лет.
0: Меня последнее время все меньше удивляют походы дочерей и девушек вообще на футбол, потому что очень зачастились такие случаи. Ну что ж, мы поздравляем и передаем приветы вашему мужу и дочери. И также можете вы пожелать что-то в этот прекрасный день всем слушателям радио «Лето».
1: Хорошего настроения, пятница, хорошей погоды, чтобы лето еще нас немного порадовало.
0: Нас может радовать и осень, если хорошая погода будет нас сопровождать. Натали, мы еще раз поздравляем с победой в эту пятницу. Ну и напомню, что игра пройдет в это воскресенье 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Поддержим нашу любимую команду. Встречаемся на стадионе. Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Сочи и на федеральной территории Сириус отразили массированную атаку дронов. Под удар попала гражданская инфраструктура, загорелась нефтебаза. Сообщили в оперштабе Краснодарского края. Обломки беспилотников находят по разным адресам, отметили в ведомстве. Кроме пожара на нефтебазе, выбиты стекла в нескольких жилых домах, зданиях. В отдельных случаях произошли возгорания, которые уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что на подлете к столице уничтожены 23 беспилотника, пишет «Коммерсант». Минувшей ночью в Екатеринбурге возник пожар в многоэтажке из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231. На 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом огонь перешел на сам самокат, который стоял в коридоре квартиры. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц дома. В пресс-службе МЧС области подтвердили информацию, уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Пожар действительно потушили до их приезда. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло поступит в социальные здания. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов, но отметил, что сроки могут сдвинуть из-за погоды. Согласно нормативам, старт подачи тепла зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 в 5 дней подряд. По прогнозу синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге будет теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе, пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд, но работы по благоустройству продолжатся до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Накануне вручали Шнобелевские премии впервые за всю историю за пределами США из-за ужесточения визовой политики. Из-за нее в прошлом году часть победителей не смогли посетить мероприятие. Так лауреатами по биомеханике стали ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Премию по экономике получили авторы из США, Мексики и Канады, доказавшие, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физики взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызг. Также премию присудили за открытие того, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 86,89. Евро стоит 100 рублей 60 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня уже пятница, последний рабочий день. Остался небольшой финальный рывок, и выходные уже вступят в свои законные права. Это утро мы встречаем под нашу любимую музыку, и погода тоже радует. В общем, у нас не осталось причин грустить. Будем радоваться этому дню. Ну а чтобы было еще приятнее, в этом часе, ближе к его концу, в игре «Не шведский стол» разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 4 сентября. Всем доброго утра! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начинаем, как всегда, с позитивного. 4 сентября – день отдыха, он же день оттяга. Несмотря на то, что праздник приходится на рабочую пятницу, не лишним будет напомнить, что пауза в делах – это не проявление лени, а способ не выгореть окончательно. Так что начинаем потихонечку отдыхать уже на работе, а вечером готовимся к полноценному расслаблению. Но сценарий отдыха у каждого может быть свой. Одни предпочитают встречи с друзьями или шумные вечеринки, другие – спокойный ужин под сериал или фильм. Календарь предлагает еще несколько вариантов. Сегодня, например, отмечается день перерыва на искусство. Можно в качестве отдыха сходить в музей, почитать интересную книгу или полистать альбом с репродукциями картин любимого художника. Также можно заняться спортом. Есть парочка поводов международного масштаба, между прочим. День стрельбы из лука и день тхэквондо. Виды спорта скорее экзотические, но почему бы на них не обратить внимание и не попробовать? Поздравляем всех спортсменов, тренеров, а также болельщиков этих видов спорта. Тему спорта и здорового образа жизни продолжает День овощей. Именно они, а не бутерброд с колбасой или дополнительный кусок торта, делают наше питание сбалансированным. Так что сегодня выбираем салатики и витаминчики. Вернемся к отдыху. Если вы предпочитаете интеллектуальный досуг, то можете отметить день рождения игры «Что, где, когда». 4 сентября 1975 года эта телепередача вышла на экраны и за более чем полувековую историю завоевала любовь многих поколений. Можно сегодня вместе с друзьями сходить на квиз или собраться поиграть дома. Но блеснуть своей эрудицией всегда поможет богатый словарный запас. Вы понимаете, о чем я? Рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой прозвучит через несколько минут. Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: играни «Шведский стол» начинается прямо сейчас, и у вас есть последний шанс на этой неделе получить подарок от «Радио Лето». Что для этого нужно сделать? Как всегда, первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно на вопрос и получайте сертификат на вкуснейшую пиццу от ресторанов «Пицца Мия». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, желаю удачи. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на целый круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это «Радио Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Аня.
0: Аня, вы позвонили в игру «Не шведский стол». Расскажите, готовы ли к выходным? Как пятница ваша началась?
1: К выходным готова. Пятница началась стандартно. Ребенка в садике, на работу, вот еду.
0: В общем, пока будничные дела еще не предвкушают выходные. Или уже планы смогли построить?
1: Ну, планы смогли построить. Вроде погода позволяет. Так может отдохнуть куда-нибудь съездить.
0: Я надеюсь, ваши планы и вообще планы тех, кто на погоду рассчитывает, сбудутся обязательно. Пока вот прям шепчет солнечная погода. Чтобы наш отдых, да, удался. Но ваш отдых может еще и стать более вкусным. Готовы ли вы получать подарок от «Радио Лето» и отвечать на вопрос?
1: Ну, конечно.
0: Сегодня вопрос такой. Отмечаем День овощей и решили делать это поэтически. Название какого овоща совпадает с фамилией известного поэта? И варианты ответа. Артишок, пастернак или батат?
1: Батат, скорее всего.
0: Есть такой поэт, вы считаете, батат?
1: А давайте еще раз.
0: Артишок, пастернак, батат.
1: Ну, второй вариант, скорее всего.
0: Пастернак, совершенно верно. Это близкий родственник моркови и петрушки с мясистым корнеплодом. А поэт Борис Пастернак подарил нам множество прекрасных стихов. «Никого не будет в доме», «Свеча горела на столе» и так далее. Это его произведение. Я вас поздравляю, Аня, вы получаете сертификат на круг пиццы от ресторанов «Пицца Мия».
1: Классно!
0: Мне кажется, надо подтянуть поэзию. Сегодня Пастернака вам обязательно почитать, а то как-то не уверенно вы отвечали на вопрос.
1: Точно, да. Будем отдыхать и читать Пастернака.
0: Вот и планы еще у нас пополнились на выходные. Аня, можете передать приветы?
1: Да, я передаю приветы всем своим родным, близким, друзьям. Всем хороших выходных и прекрасной погоды.
0: Пусть действительно все сбудется, что Аня пожелала. Вас еще раз поздравляю с победой. Ну и напоминаю, что игра «Не шведский стол» продолжится в понедельник в это же время. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. В Сочи и на федеральной территории Сириус отразили массированную атаку дронов. Под удар попала гражданская инфраструктура, загорелась нефтебаза, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Обломки беспилотников находят по разным адресам, отметили в ведомстве. Кроме пожара на нефтебазе, выбиты стекла в нескольких жилых домах, зданиях. В отдельных случаях произошли возгорания, которые уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что на подлете к столице уничтожены 23 беспилотника, пишет «Коммерсант». Минувшей ночью в Екатеринбурге возник пожар многоэтажки из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорела зарядка, потом огонь перешел на сам самокат, который стоял в коридоре квартиры. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц дома. В пресс-службе МЧС области подтвердили информацию, уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Пожар действительно потушили до их приезда. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло поступит в социальные здания. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов, но отметил, что сроки могут сдвинуть из-за погоды. Согласно нормативам, старт подачи тепла зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 в 5 дней подряд. По прогнозу синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге будет теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе, пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд, но работы по благоустройству продолжатся до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Накануне вручали Шнобелевские премии впервые за всю историю за пределами США из-за ужесточения визовой политики. Из-за нее в прошлом году часть победителей не смогли посетить мероприятие. Так, лауреатами по биомеханике стали ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Премию по экономике получили авторы из США, Мексики и Канады, доказавшие, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызг. Также премию присудили за открытие того, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 86,89. Евро стоит 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Надеюсь, вы, в отличие от Бурито, не видите сны наяву, особенно если находитесь сейчас за рулем. Для того, чтобы ваше утро было бодрым и позитивным, у вас есть радио «Лето». Просыпаемся под нашу любимую музыку и не только. Через несколько минут услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а мне остается пожелать вам мягкого пробуждения. Мне кажется, в пятницу это происходит по-особенному, потому что предвкушение выходных уже дарит энергию и хорошее настроение. А в нашем случае нам еще и помогает солнечная погода. Всем доброго утра!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 4 сентября. Овны. Сегодня закончите работу пораньше. Прогулка или активные игры на свежем воздухе отлично снимут накопившуюся усталость. Тельцы. Не поддавайтесь всеобщей спешке и берите на себя только то, что реально успеете сделать до конца дня. Близнецы. Привычные методы сегодня могут не сработать. Не воспринимайте это как неудачу, а как сигнал к обновлению. Пробуйте другие подходы, даже если они покажутся неудобными. Раки. Сегодня вы будете в ударе. Выходные тоже окажутся насыщенными и полезными. Узнаете много нового и получите заряд вдохновения. Львы. Задач будет много. Действуйте без лишней суеты, ваша уверенность сама привлечет нужные ресурсы. Девы. Кажется, вам нужна перезагрузка. Устройте себе уютные выходные. Горячий чай, плед, любимая книга или хорошее кино. Весы. Обратите внимание на мелкие, почти незаметные возможности. Небольшие поручения или случайное знакомство могут стать началом крупного проекта. Скорпионы. Избегайте монотонной работы и рутинных задач. В конце недели можно позволить себе больше творчества и свободы. Стрельцы. Вас выручит интуиция и природная предусмотрительность. Большинство событий удастся предугадать и просчитать. Козероги. Ваша сильная сторона сегодня – внимание к деталям. Проверьте документы, сверьте цифры, уточните сроки. Именно вы заметите то, что другие пропустили. Водолеи.

Вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня 4 сентября. Именно в этот день в 1934 году родился

0: Эдуард Хиль, народный артист РСФСР и любимый советский баритон. Он исполнил множество известных песен «Трус не играет в хоккей», «Потолок ледяной», но более всего он запомнился благодаря вокализу, который называется «Я очень рад, ведь я наконец-то возвращаюсь домой». Но данный вокалист, как и сам исполнитель, совсем недавно получили новое название «Мистер Трололо». О нем поговорим более подробно через несколько минут в рубрике «Три в одном». Это был очень веселый человек, и с ним связано множество интересных историй. Не пропустите, совсем скоро на радио «Лето» услышим их.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем несколько любопытных историй из жизни народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля. Однажды Эдуард Хиль участвовал в сборном концерте. Когда он шел по коридору, администратор крикнула ему: «Вы кто такой? Здесь посторонним нельзя!» «Я Эдуард Хиль!» «Не врите, Хиль молодой, красивый и высокий!» Но когда подошла очередь Хиля выступать, и он вышел на сцену, администратор еще долго переживала, что так грубо обошлась с известным артистом. В самолетах же певцу часто говорили: «Вы так похожи на Эдуарда Хиля, просто как две капли воды!» Он отвечал: «Жаль, что только похож». А если признавался, что он и есть Хиль, люди не верили, и тогда ему приходилось петь как Хиль. Знакомство с его будущей женой прошло тоже очень необычно. Во время студенческих гастролей в Петрозаводске молодые артисты отдыхали на пляже. Балерина Зоя Правдина делала гимнастику, а вокалист Хиль, мечтавший об оперной карьере, подскочил к ней сзади, чмокнул в щечку и тут же отбежал. «Как вам не стыдно?» – крикнула Зоя, чтобы все слышали. Но противиться дальнейшим отношениям не стала. Встречи продолжались в Ленинграде, а спустя несколько месяцев Зоя пришла к Эдику в общежитие и сказала: «Пойдем домой». Он положил в портфель ноты, два полотенца и банку сгущенки и пошел с ней. В 1958 году они поженились и прожили вместе 53 года. В 2010 году на Эдуарда Хиля обрушилась мировая слава. Все благодаря легендарному мему с мистером Трололо. Буквально за несколько дней ролик набрал более 2 миллионов просмотров. В соцсетях начали появляться многочисленные сайты и фан-странички Хиля. Значки и майки с изображением мистера Трололо были одними из самых ходовых на зарубежных маркетплейсах тех времен. Сам Эдуард Анатольевич отнесся к такой неожиданно свалившейся славе спокойно и с юмором. Вирусный ролик ему показал внук и сказал, что дед теперь мировая звезда. Хиль шутил, что пора устраивать мировое турне под новым, всем известным псевдонимом. Но была в его реакции сдержанность. «Мы живем во времена интернета. Сегодня популярен я, а завтра появится новый мистер Трололо. Да и вообще, это не моя заслуга, а композитора Аркадия Островского». Вот такой великий и талантливый человек был Эдуард Хиль с множеством интересных историй. Некоторые из них мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». Ну а новая порция любопытного обо всем на свете будет ждать нас уже в понедельник в это же самое время. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Музыкальное утро на радио «Лето» подошло к своему окончанию. Меня зовут Романа, я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне сегодня. Это было «Все включено» шоу, и оно вернется в понедельник в 7 часов утра. Далее встречайте Сашу Котова, ну а я желаю вам отличного настроения на сегодняшнюю пятницу и все выходные.
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня. На него зарегистрировано около 6 тысяч участников. В дополнительный период сдают экзамены выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто не участвовали в экзамене по уважительным причинам. Дополнительный этап продлится до 25 сентября, сообщили агентство ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Сегодня пройдет ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября ЕГЭ по математике базового уровня. 25 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам. Между тем, в школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков у них в этот день не будет. Для старшеклассников запланировали проектную и внеурочную деятельность, сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы, напомню, будут эти три дня – 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 041 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Е1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями – более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немногим менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Эксперты назвали автомобили самыми проблемными АКП на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan до 2016 года и Audi Q3 до 2018. Также ненадежные вариаторы JATCO на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander, выпущенных с 2013 по 2017 годы. Проблемные и французские автоматические коробки на Renault Duster, сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамашев. Он отметил, что даже на свежих поколениях машин робот DSG ненадежен. Ресурс трансмиссии примерно 150 тысяч километров, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Доброе утро, вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов. И согласитесь, как же по-особенному звучит фраза «Доброе утро» именно в пятницу. За окном у нас 4 сентября. И надеюсь, вчерашний день не превратился в один сплошной мем про 3 сентября. Потому что моя лента социальных сетей была просто завалена видео и песней, покорившей миллионы сердец. Кто-то скажет «ностальгия», а вот «звонкий» добавит современного акцента. «Ностальжи» в эфире «Радио Лето».

Ваня Дмитриенко добавил немного позитивного настроения в нашу пятницу. Кстати, если вы решили устроить сегодня прятки в офисе, с самого утра избегайте начальства. Это не трусость, это инстинкт самосохранения. Психологи называют это избегающим поведением. Мозг знает, что новая задача в пятницу – это задача на понедельник. И он сопротивляется. Так что если сегодня вы мастер камуфляжа, это нормально. Это не лень, это эволюция. Выживает тот, кто умеет вовремя раствориться. Будем тренировать этот навык вместе под яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы будем учиться хвалить красиво. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «панигирик». Если говорить простыми словами, это восторженная, хвалебная речь. Корни этого слова уходят в Древнюю Грецию. Буквально оно обозначает «речь для всего народа». На Олимпийских играх ораторы выходили к тысячной толпе и громко прославляли подвиги героев. Без микрофонов, буквально на харизме. Со временем жанр изменился. В Риме панигириками стали засыпать живых императоров, причем до такой степени, что лесть стала откровенно смешной. Поэтому сегодня панигирик – это часто хвала, но, знаете, с легким

0: таким перебором. Конечно, говорить близким и не только приятно, это важно, но не менее важно знать меру, чтобы не получился древнеримский панигирик. Берете слово в лексикон? А я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Яркие, любимые наши хиты в пятничном плейлисте «Радио Лето». И если чувствуете легкий прилив сил, это нормально. Исследования показывают, что в пятницу мы закрываем задачи на 30% быстрее, чем в понедельник. Хорошая статистика. Поэтому стремимся закрыть все вопросы, чтобы ничто не испортило наши выходные. Уже скоро в эфире «Радио Лето» Иванушки, Филатов и Кэрос и группа «Градусы».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Доброе утро. Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Между тем, в Свердловской области с 1 сентября вступили в силу новые правила ограничения продажи спиртного по времени. Раньше его разрешали продавать с 8 утра до 23.00, теперь же только с 9 утра до 10 вечера. Пробки перед заправками в Екатеринбурге стали рассасываться, пишет Е1, ссылаясь на водителей. Накануне власти области отчитались, что в Свердловской области начались дополнительные поставки бензина. В частности, автомобилисты отмечают, что очередь перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Курзувской и Серафимы Дерябиной стала меньше. Машины стоят, но их уже не так много, как во все предыдущие дни, говорят автомобилисты. Но другие горожане сообщают, что транспорт парализован от Ленты и до Челюскинцев, так как заправки там стоят с обеих сторон, пишет Е1. Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар многоэтажки, который возник из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом и сам самокат. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц. В пресс-службе МЧС подтвердили информацию и уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Но пожар действительно потушили до их приезда, отметили в МЧС. Накануне в Швейцарии вручили Шнобелевские премии. Впервые за пределами США из-за ужесточения визовой политики штатов. Так, премию по биомеханике получили ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Награда по экономике присуждена авторами США, Мексики и Канады, доказавшим, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызги. А по химии группа ученых, которые открыли, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет «Москва-24». Официальный доллар сегодня 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9.

под шаде. Врываемся в очередной музыкальный час. Вы в компании «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов. И мне очень нравится хит от Мота и Бай Индия. Такие песни психологи называют музыкальным антидепрессантом, который идеально подходит для летнего сезона. Поездок в машине, создание фонового настроения. Работает ли это осенью? Ну, конечно. Поэтому слушайте яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Уже доказано, это снижает уровень стресса.

0: культовый хит от группы Сплин в эфире «Радио Лето». И это хит из категории «Песни, которые объединяют». Не потому что модные, не потому что в топах, а потому что попадают прямо в сердце. Поэтому если тихо, про себя, почти полушепотом повторяли слова, пока вокруг бурлит офисная жизнь, это нормально. Я тоже так делал. Поэтому слушаем вместе яркие любимые наши хиты. Скоро в эфире рубрика «Вкус жизни». Сегодня про кедровые орехи. А пока хит от Саши Воробьевой.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем буквально сибирское золото – кедровые орехи. Вы знали, что они умеют обманывать наш мозг? Свежие исследования доказали, уникальная пиноленовая кислота в их составе резко стимулирует гормоны сытости. Горсть орехов, и вы не хотите есть следующие несколько часов. И, кстати, если вы приобретаете очищенные орехи на развес, знайте, на воздухе и свету их нежные жиры окисляются буквально за пару дней. Берите либо в скорлупе, либо в плотной вакуумной упаковке. И еще прогрейте орешки на сухой сковороде ровно одну минуту. Эфирные масла раскроются, аромат будет на весь дом, а полезный витамин Е не успеет разрушиться. Ну а теперь ложка дегтя. Слышали ли вы про синдром кедрового рта? Если съесть некачественные или старые орехи, во рту появится металлический, неприятный привкус. И держаться он может до 2 недель. Любая еда будет казаться горькой. Кроме того, кедр – это калорийная бомба. Безопасный максимум для фигуры – 30 граммов в день. Ну, это примерно 1 столовая ложка. И забудьте о них, если у вас сейчас обострился холецистит. Как же выбрать правильные орехи в магазине? Посмотрите на очищенное ядрышко. На его кончике обязательно должна быть маленькая темная точка. Это знак того, что орех созрел сам, а не был сорван зеленым. И храните покупку только в холодильнике, желательно в темном стекле. В тепле они прогоркнут довольно быстро. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Под яркие любимые наши хиты включаем турборежим и приближаем наши выходные. Причем пятница – именно тот день, когда половина офиса уже мысленно на диване. Ведь 70% людей планируют выходные именно в рабочую пятницу. Кто-то скажет, планирование – это пустая трата времени. Но нет, это психологический якорь. Ведь после определения планов мы теперь знаем, чем занять последние часы в офисе. Это «Радио Лето». Наполняем рабочие будни музыкой. «Серебро», «Гости из будущего», Сергей Лазарев. Наша компания на ближайшие 10 минут.

0: Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосов, станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 тысячу 41 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники – 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики – немного менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. В мессенджере отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи, у пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Пятница — эпилог нашей рабочей недели, день, когда подсознание уже рисует выходные. Кино, встречи, сон до обеда. И это не отвлекает, это мотивирует. Психологи говорят, предвкушение отдыха повышает концентрацию. Поэтому самое время подумать про свои желания и мечты, про то, что откладывали всю рабочую неделю. Летим навстречу выходным под яркие, любимые наши хиты. Группа «Пицца» в эфире «Радио Лето».

жизни так бывает. За окном пятница, и вроде и погода хорошая, но почему-то ничего не хочется. Возможно, это эмоциональное выгорание. Неприятная штука, скажу честно, но всегда спасает перезагрузка. Поэтому давайте снижать темп, который взяли в начале рабочей недели. Давайте сделаем паузу в рабочих вопросах и посвятим хотя бы 10 минут только себе. Пока начальник не видит, ну конечно. Ну а для приятной трансформации предлагаю слушать «Радио Лето». В эфире нас ждут Зиверт, братья Гримм и Юлиана Караулова.

0: Музыкант, который умеет удивлять Джонни, в эфире «Радио Лето». А вы слышали историю о том, как Джонни устроил сюрприз на свадьбе фанатки? Да, девушка из Анапы перед свадьбой запустила флешмоб в соцсетях с просьбой к артисту заметить ее. Сила интернета сработала на все 150%. Джонни нагрянул сюрпризом прямо в разгар свадьбы. Шок людей? Ну, вы уже представляете. Для меня, если честно, это классный пример. Ведь, несмотря на свой статус, всегда важно оставаться человеком. И пока вы фантазируете, кого можно попробовать позвать на свой праздник, продолжаем слушать яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению «Где бенз», сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв универсального обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай-Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, в Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежны вариаторы Jet-Ку на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-2017 года выпуска. Проблемный и французский АКП на Renault Duster. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
2: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето». Погода на завтра. В субботу, 5 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

Вы в компании «Радио Лето», а значит, все точно сложится отлично. С вами Саша Котов. И вы знали, что в пятницу мы принимаем решение на 40% быстрее обычного? Ну, мне кажется, надо воспользоваться данной опцией, но в меру. Ведь если этот навык применить к покупкам на маркетплейсах, ох, боюсь, к субботе деньги закончатся на карте. Я такое проходил. Не советую. А вот что советую — оставаться в компании «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты.

Нон-стоп. Яркие любимые наши хиты для вас в эфире Радио Лето. И я предлагаю попробовать слушать нас не только в FM, но и в онлайн-формате. Заходите с компьютера, планшета или телефона на сайт radioletofm.ru. Одно нажатие, и Радио Лето звучит в великолепном качестве. И помимо музыки, на сайте можно даже узнать гороскоп. Заходите, а в эфире ждем елку. Митя Фомин про огни большого города и Саша Воробьева. Привет, меланхолия.

0: качественные или старые орехи, во рту появится металлический, неприятный привкус. И держаться он может до 2 недель. Любая еда будет казаться горькой. Кроме того, кедр – это калорийная бомба. Безопасный максимум для фигуры – 30 граммов в день. Ну, это примерно 1 столовая ложка. И забудьте о них, если у вас час обострился холецистит. Как же выбрать правильные орехи в магазине? Посмотрите на очищенное ядрышко. На его кончике обязательно должна быть маленькая темная точка. Это знак того, что орех созрел сам, а не был сорван зеленым. И храните покупку только в холодильнике, желательно в темном стекле. В тепле они прогоркнут довольно быстро. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: было бы забрать это солнце с собой в кармашек на всю осень. Привет всем, кто слушал Лену Терлееву прямо сейчас на радио Лето. У меня к вам вопрос: что общего между хрустальной совой и сегодняшним днем? И ответ: 4 сентября, день рождения интеллектуального клуба «Что, где, когда». И у меня есть досрочный ответ для жителей Екатеринбурга, где провести отличные выходные. Ну, например, этнофестиваль «Стороны света» в Харитоновском саду. И музыка, и лектории, и маркет, и даже свободный вход. А у нас с вами дальше сектор нон-стоп. 20 минут музыки без перерыв на рекламу. Мари Краймбери, группа Hi-Fi и Нюша ждут вас дальше на радио Лето.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательских.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили обсудить отмену штрафов для водителей, которые стоят в очередях на заправке. По словам авторов инициативы, в ситуации топливного кризиса стоит применить механизмы, задействованные в регионах приграничья. Там отменены штрафы за превышение скорости, если речь идет об эвакуации, и разрешено не пристегиваться, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль во время атаки беспилотника. В очередях на заправках можно отменять штрафы за незначительные нарушения, добавили в Госдуме. В Екатеринбурге на одной из заправок заметили женщину с пистолетом. Она, по словам очевидцев, с помощью оружия следила за очередностью проезда машин КЗС и поддерживала общий порядок. На какой именно заправке произошел этот инцидент, не уточняется. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил порталу Е1, что личность женщины установили. Ее уже везут в райотдел. В главном управлении МВД также не исключили, что пистолет в руках жительницы Екатеринбурга пневматический. Теперь к другим темам. Екатеринбургские власти завершают подготовку к международному фестивалю молодежи. Мэр Алексей Орлов провел совещание, на котором руководители профильных департаментов отчитались о проделанной работе. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Наша цель – показать город гостям с лучшей стороны. Безопасным, ухоженным и гостеприимным, сказал Алексей Орлов. На регистрацию для участия в фестивале уже подано более 9000 заявок. Основными площадками открытой программы в Екатеринбурге станут исторический сквер и парк Маяковского. Обнаружены арсеналы химического оружия императорской армии Японии. Найденные захоронения относятся к периоду Второй мировой войны. Обнаружили опасные находки в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Владимира Тарабрина. Эксперт отметил, что на ликвидацию обнаруженных арсеналов понадобится десятилетие. Уже завтра с Земли можно будет наблюдать очередной звездный дождь. Это будет один из самых быстрых потоков Эпсилон Персеиды. Скорость метеоров в нем достигает 64 км в секунду. Пик активности звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. При этом полный период наблюдений за Эпсилон Персеидами растянется на 2 недели – с 5 по 21 число. По словам ученых, точное родительское тело метеорного потока не установлено. Однако им может быть неизвестная комета, период обращения которой больше 200 лет. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Не только словом и музыкой могут поддержать нас парни из группы Биз, но еще и готовы удивлять в каком-то невероятном кибершоу, которому сейчас готовится на всю мощь. А мы с вами готовимся к выходным. Собственно, что-то готовится. Просто делаем громче любимые хиты, оставляем подальше дела и вливаемся в первые выходные осени вместе. Меня зовут Катя Савельева, и мы с вами по-прежнему на одной волне 98.9 FM и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио Лето». Открываем мир вместе с елкой прямо сейчас, ну а дальше встречаем Юлю Савичеву и Джигана на радио «Лето».

0: Танцевали на стороне Джигана, мы ловили только что с вами на Радио Лето. Ну а вот уже совсем скоро мы ждем Патриот X. Это для ценителей отечественного автопрома. Внутри обещают полный люкс, идиотные фары, новый руль и современную медиасистему, чтобы наши треки звучали еще сочнее. Ну а под капотом пока знакомый бензиновый мотор, а чуть позже обещают еще и дизель. Завод уже запустил производство. Но главное, чтобы на любой дороге было комфортно. А что у нас дальше по курсу? Сергей Лазарев и Полина Гагарина, их совместный Happy End. Раньше всех группа Сливки и Дима Билан. Не за горами.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: химия.
1: Ну и если между вами и нашими яркими и любимыми хитами сейчас тоже стопроцентная химия, друзья, не теряем связь, попросите свою умную колонку сделать громче радио «Лето». Или заходите в нашу группу ВКонтакте, чтобы первыми забирать наши музыкальные новости, новости радио. Это то, что нас объединяет. Движемся дальше, слушаем Люсю Чеботину, Марселя, прямо сейчас Иракли. Я — это ты? —

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

аналитики как раз посчитали, куда чаще всего и на какие моря улетали екатеринбуржцы этим летом. Карта отпусков такая, знаете, мощная. В лидерах Сочи, Питер и взлетевший на 38% Калининград. Ну, а те, кто остался на Урале, традиционно штурмовали Челябинские озера. Но не надо никуда сбегать от суеты, не нужно покупать билет на самолет, на радио лето прямо здесь и сейчас. Теплое настроение, 20 минут музыки, без перерывов на рекламу и разговоры, в которые мы с вами растворяемся вместе. С нами «Винтаж», Юлиана Караулова и группа «Звезды».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 160.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

свеженький, с пылу и жару, буквально бриллиант. Новейший хит от Артика и Асти прямо сейчас в нашем эфире. Севиль напоминает всем девушкам, никогда не тратьте время на тех, кто путает бриллиант с бижутерией.

Я с удовольствием стою с вами еще на ближайшие два часа в эту пятницу. 4 сентября продолжается погода. Класс! У нас в Екатеринбурге, но я надеюсь, что там, где вы слушаете нас через интернет, у вас тоже солнечно и тепло с нашими яркими и любимыми хитами. Стас Пьеха, Слава и Света ждут вас дальше на нашей солнечной стороне жизни.

Подарили такое спокойное настроение вместе со Светой. Скоро встречаем группу «Градусы», их свеженький хит «На ресницах». А еще с нами будут Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и Бурито. Ну, а если вдруг вы немного заскучали в пятничной пробке, у меня для вас есть отличный способ скоротать время. Это рубрика «Слово дня». Что такое панигирик? Давайте узнаем или вспомним уже буквально через 10 минут. Только на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы будем учиться хвалить красиво. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «панегирик». Если говорить простыми словами, это восторженная, хвалебная речь. Корни этого слова уходят в Древнюю Грецию. Буквально оно обозначает «речь для всего народа». На Олимпийских играх ораторы выходили к тысячной толпе и громко прославляли подвиги героев. Без микрофонов, буквально на харизме. Со временем жанр изменился. В Риме панегириками стали засыпать живых императоров, причем до такой степени, что лесть стала откровенно смешной. Поэтому сегодня панегирик – это часто хвала, но, знаете, с легким перебором. Конечно, говорить близким и не только приятно, это важно, но не менее важно знать меру, чтобы не получился древнеримский панегирик. Берете слово в лексикон? А я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

раз уж зазвучала у нас такая свадебная тема, я просто обязана с вами поделиться классным фактом. Вы знали, что сегодня официально один из самых удачных дней в году для венчания и создания семьи. В народном календаре этот день связан с защитой домашнего очага. Поэтому, если кто-то из вас сегодня в белом платье и говорит заветное «да», знайте, звезды на вашей стороне. Ну и романтических треков у нас с вами впереди еще предостаточно. Идеальные дуэты и не только. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Слушаем с вами Шуру, Ольгу Серябкину и Беверли Хиллз. Адзиверт раньше всех на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

разгаре пятницы, и с нами Звонкий, и прямо сейчас его обычный человек. Ну, а чего по-настоящему хочет обычный человек вечером в пятницу? Я думаю, что точно не думать о дедлайнах, об отчетах и о работе. Хочется просто вот эту неудобную снять обувь, выдохнуть, заказать какую-то вкусную еду, ну и раствориться в классной атмосфере. И неважно, где вы сейчас, в пути, дома, может быть, в гости пришли. Самое главное – ловить момент, да, друзья? И делайте погромче радио «Лето» в ближайшие минуты, если хотите послушать Митю Фомина, Ирина Дубцова и Five Step Family у нас тоже прямо по курсу. А меня по-прежнему зовут Катя Савельева. Приятного вечера каждому!

Рита Фомин, Радио Лето, и через 10 минут мы встречаемся с вами в рубрике «Вкус жизни». Расскажу, почему кедровые орехи называют идеальным топливом для мозга, ну а еще заодно золотом тайги. Это абсолютно не случайно. Дерево-кормилец, между прочим, этот самый кедр. Ну а дальше мы слушаем с вами яркие, любимые наши хиты от Мари Краймбрери, Валерии и Сергея Лазарева. Где бы вы ни были прямо сейчас, оставайтесь на Радио Лето. Здесь тепло 24/7.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем буквально сибирское золото – кедровые орехи. Вы знали, что они умеют обманывать наш мозг? Свежие исследования доказали, уникальная пиноленовая кислота в их составе резко стимулирует гормоны сытости. Горсть орехов, и вы не хотите есть следующие несколько часов. И, кстати, если вы приобретаете очищенные орехи на развес, знайте, навоз в воздухе и свету их нежные жиры окисляются буквально за пару дней. Берите либо в скорлупе, либо в плотной вакуумной упаковке. И еще прогрейте орешки на сухой сковороде ровно одну минуту. Эфирные масла раскроются, аромат будет на весь дом, а полезный витамин Е не успеет разрушиться. Ну а теперь ложка дегтя. Слышали ли вы про синдром кедрового рта? Если съесть некачественные или старые орехи, во рту появится металлический неприятный привкус. И держаться он может до 2 недель. Любая еда будет казаться горькой. Кроме того, кедр – это калорийная бомба, безопасный максимум для фигуры – 30 граммов в день. Ну, это примерно 1 столовая ложка. И забудьте о них, если у вас сейчас обострился холецистит. Как же выбрать правильные орехи в магазине? Посмотрите на очищенное ядрышко. На его кончике обязательно должна быть маленькая темная точка. Это знак того, что орех созрел сам, а не был сорван зеленым. И храните покупку только в холодильнике, желательно в темном стекле. В тепле они прогоркнут довольно быстро. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

что, друзья, пятница стремительно приходит в свой главный и самый приятный статус выходные, и мне пора прощаться с вами. Конечно, приятно осознавать, что нас с вами посещает настоящее бабье лето в эти выходные. Достаем легкие вещи и бегом гулять. Встретимся на дорогах Екатеринбурга, может быть, в Харитоновском саду, например, на этом фестивале. Проводим дни ярко, тепло. И не забывайте про яркие, любимые наши хиты, которые сопровождают вас в эти выходные. На дорожку Дима Колдун, а еще Дима Билан, Илюся Чеботина, Ума Турман и группа «Звери». Берегите себя. До понедельника.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорты, объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает Новый день, весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро
0: 100.57. Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас суббота, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вернулся, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слушайте «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.